0: Dad's. Лия! Сюда, сюда! Сюда!
1: Спускайтесь осторожно.
0: Да, сюда, сюда. Имейте в виду, что решив здесь никогда не ступал нога американцев, Ган вас ждет. Добро пожаловать на советскую территорию. Пожалуйста, это сюда проходите. Подводная лодка, Красный Октябрь, капитан вас ждет. Остальные вас тоже ждут.